0: арнерунги диуклима киорки уннуанаагалуарту аллиуссисинаасо питтеқэрисут суутаванни типсит мамакуутту юм юмми алларпассуиллу лима киорк фейсбук ятиут аттавиккит ималууни писиссатит аллатториарлугит сммиссерит уна 4301 50симут лима киорки ажит кашуттулеу кашуттулеу Nenok media mi iPhone it nutat pigagut pisannertuut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqerorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
1: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Nanok FM